0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Друзья, я вижу, что вы уже активно присылаете сообщения, вы активно думаете, разгадываете, что же за фильм сегодня я опубликовала в группе ВКонтакте Радио СТВ и в телеграм-канале Радио СТВ. Давайте сначала отсеем неправильные ответы, чтобы вы успели написать новый и попасть в ту самую колею, поймать удачу и оказаться 11-м правильно ответившим. Вы пишете, что это «Иллюзия обмана», замечательный фильм, но, к сожалению, нет, сегодня не про него. 11 друзей Оушена, но это прям вообще мимо, хотя что-то мне подсказывает, что совсем это близко. «Славные парни» тоже замечательный фильм, но сегодня не про это, друзья. Поэтому я еще раз напоминаю, что правильные ответы вы можете написать к нам в телеграм-канал под названием Радио СТВ в комментариях под последним постом. Кроме того, мы принимаем сообщения по номеру 8-900-660-1505 в мессенджере Макс, а также в телеграме. Сегодня 11-й правильно ответивший получит 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Поэтому, друзья, давайте бодриться. Я понимаю, что погода сегодня располагает только к тому, чтобы развалиться на диване и никак не тянуться к телефону, но оно того стоит. Сходить в кино стоит. Отгадать кино тоже стоит, поэтому пишите, мы ждем ваших правильных ответов.

0: Совсем скоро мы узнаем, кто же победил в игре «Стоп-кадр», но давайте для начала узнаем, какая погода ждет нас за окном. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 19 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 21. В Ногликах осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 24. В Поронайске дождь, температура поднимется до плюс 18. В Красногорске временами дождь, синоптики обещают до плюс 22. В Макарове ожидается дождь, здесь до плюс 17. В Долинске без существенных осадков потеплеет до плюс 21. В Охотском, Корсакове и Аниве дождь, столбы термометра поднимется до плюс 23. В Малокурильском и Южнокурильске дождь, здесь до плюс 17. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 19, плюс 21. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: В машине едет влюбленная пара.
5: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
6: Ну да, а чё?
5: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
11: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
12: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
13: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
14: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
15: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
16: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
17: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
16: Тогда нам надо в «Школьник».
18: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Вот и пришло время узнать, кто же сегодня одержал победу в игре «Стоп-кадр». Я напомню, что я опубликовала кадр из популярного фильма в наших социальных сетях радио СТВ. Ваша задача была посмотреть на эту картину и написать правильный ответ. Я обещала, что сегодня 11-й правильно ответивший получит 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Что же это за фильм? Давайте кратко.

0: Это знаменитая криминальная драма 2022 года, основанная на реальной истории. В центре сюжета 16-летний Фрэнк Абингейл, который из-за семейных проблем сбегает из дома. Обладая выдающимся умом, он проворачивает блестящие аферы, подделывает чеки миллионы долларов и выдает себя за пилота авиакомпании, врача и адвоката. По его следу идет дотошный агент ФБР Карл Хенрити. Конечно же, этот фильм «Поймай меня, если сможешь». Многие из вас догадались, а что же это за кинокартина, но 11-й сегодня у нас стала Яночка. Яна, я вас поздравляю, и вот для вас это фанфары, поздравляем, аплодируем, вы большая молодец. Свяжемся с вами обязательно, расскажем, как вы сможете забрать свои билеты. Ну а всем остальным я хочу сказать, что, друзья, не расстраивайтесь. В эфире Первого областного у нас множество игр, в которых вы тоже сможете одержать победу. Ну а теперь давайте слушать хорошую музыку и наслаждаться этим выходным днем.
1: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: вместе с группой One Republic отправляемся в новый музыкальный час. На Сахалине и Курилах уже полдень.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем, кто проводит этот выходной вместе с нами, большой-большой вам привет! Пусть сегодняшний день станет именно таким, о котором вечером захочется сказать, как же хорошо он прошел. Добавьте в него любимую музыку, немного спонтанности и побольше моментов, которые хочется запомнить. Поехали дальше, впереди только лучшие хиты в эфире Первого областного.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Ты СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Давайте поговорим о погоде, друзья. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 19 июля, в Ахе и Тымовском без существенных осадков потеплеет до плюс 23. В Смирных временами дождь, температура поднимется до плюс 17. В Углегорске временами дождь, воздух прогреется до плюс 2. В Тамаре и Чехове временами дождь, здесь до плюс 23. В Невельске и Хомске также временами дождь, вплоть до термометра поднимется до плюс 21. В Северо-Курильске без осадков, синоптики обещают до плюс 14. В Курильске временами пройдет дождь, здесь до плюс 21. В Южно-Сахалинске также временами дождь, плюс 19, плюс 21. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
3: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
4: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация.

Продолжаем передавать ваши приветы и поздравления. Есть у нас сообщение. Пишет Дмитрий: всем хорошего дня. Хочу передать привет своим коллегам, которые сегодня работают, пока остальные отдыхают. Пусть смена пройдет легко и быстро. Огромный привет всей нашей большой команде. Друзья, да, всем тем, кто сегодня работает, так же, как и я, тем, кто не отдыхает, вам огромный-огромный привет и побольше сил и терпения. Если вы сейчас работаете, значит, работа у вас нелегкая. Вы трудитесь тогда, когда люди набираются сил перед новой рабочей неделей. Пусть у вас сегодня все пройдет хорошо, обязательно помните, что этот день закончится и скоро наступит ваш выходной, отдельный от всех, когда все будут работать, а вы будете отдыхать. И это прекрасно. Слушайте хорошую музыку и улыбайтесь почаще.

0: бодро двигаемся в час, в котором продолжим передавать ваши приветы и поздравления. В Сахалинской области уже 14 часов.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Как завещала Зиверт, газуем и продолжаем радовать родных и близких теплыми и добрыми пожеланиями. Это программа «На одной волне», и я предлагаю к ней присоединиться. Пишите нам по номеру 8-900-660-1505. Сообщения мы принимаем в мессенджере «Макс», а также в Телеграме. Кроме того, у нас имеется Телеграм-канал под названием «Радио СТВ». Там вы тоже можете оставить доброе послание. Всего лишь нужно найти последнюю картинку и в комментариях под ней написать доброе словечко. Ну а кроме того, вы можете позвонить по номеру 49-15-05, код города 42-42, и вместе со мной в прямом эфире с кем-то поздороваться. Ну а пока давайте слушать хорошую музыку и берите в руки телефон. Не забывайте, любимые и родные ждут от вас добрых слов.

Пришло время посмотреть, что же вы пишете в эфире Первообластного. Итак, передаю привет Роме Сахарову из Москвы, у которого вчера был день рождения. Он сейчас отдыхает на Сахалине и планирует остаться у нас жить. Ну, я присоединяюсь, Роман, вас, во-первых, с прошедшим днем рождения. Счастья, здоровья, любви и всего самого-самого-самого замечательного. Ну, а во-вторых, идея остаться у нас на Сахалине прекрасная, мы поддерживаем. Здесь у нас хорошо, уютно, тепло, как вы поняли уже, люди хорошие, поэтому не думайте долго, оставайтесь, здесь будет вам точно хорошо и весело. Я уже вижу, что у вас есть друзья, которые про вас не забывают, а это одно из самых лучших моментов, которые могут у вас быть. Так что давайте, оставайтесь. Роман Сахаров, все, отдавайте обратные билеты, куда вы там, все, сдавайте друзьям и будьте здесь. Мы желаем вам хорошего времяпрепровождения.

0: Совсем скоро продолжим передавать ваши приветы и поздравления. Ну а прямо сейчас давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, во всех населенных пунктах погода без осадков. В Ахе потеплеет до плюс 20, в Тымовском и Смирных воздух прогреется до плюс 23. В Углегорске синоптики обещают до плюс 21. В Тамаре и Чехове температура поднимется до плюс 22. В Невельске и Хомске до плюс 23. В Северо-Курильске до 13 градусов со знаком «плюс». В Курильске до плюс 21. В Южно-Сахалинске ночью пройдет небольшой дождь, плюс 16, плюс 18, днем без осадков. Плюс 24, плюс 26. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Жить хорошо.
5: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
6: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
7: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
8: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
9: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
11: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
12: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
13: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Впереди еще полчаса программы «На одной волне». Это значит, что у вас есть время написать или позвонить в эфир Первого областного, чтобы поздравить своих родных и близких. Наверняка у кого-то сегодня день рождения, возможно, у кого-то профессиональный праздник, может быть, у кого-то случилось какое-то личное радостное событие, и вы хотите похвастаться им в эфире Первого областного на всю Сахалинскую область. Это мы приветствуем. Поэтому пишите по номеру 8-900-660-1505. Сообщения принимаем в мессенджере Макса, а также в Телеграме. Кроме того, у нас есть Телеграм-канал под названием «Радио СТВ». Там, под последним постом, в комментариях пишите добрые слова. Ну, и еще вы можете позвонить по номеру 491505, код города 4242, и вместе со мной в прямом эфире о чем-то поболтать. Поэтому не стесняемся, я жду ваших звонков и сообщений, друзья.

Для поднятия настроения пишите сообщение 800-660-1505. Are you with me? Are you with me?

Друзья, я здесь. Просто перечитываю ваше сообщение и пытаюсь понять, с какого мне начать. Вот думаю, например, об этом. Всем привет. Хочу поздравить своего мужа Сергея с годовщиной нашей свадьбы. Спасибо ему за заботу, поддержку и чувство юмора. Люблю тебя. Пусть сегодня для нас прозвучит красивая песня. Обязательно в эфире Первого областного для вас будет очень много хороших песен. Но вообще, друзья, я присоединяюсь. Поздравляю вас с годовщиной этого замечательного, важного для вас дня. Пусть все у вас будет хорошо. И вообще, улыбайтесь почаще, обнимайтесь, целуйтесь, любите друг друга. И пусть все будет у вас хорошо. Добрый день. Хочу просто пожелать всем слушателям здоровья, мира, хороших людей рядом, побольше поводов для улыбок. Пусть сегодняшний день будет добрым. Присоединяюсь, пусть не только сегодняшний день, но и каждый ваш день будет добрым. Пусть он приносит улыбки, пусть он приносит хорошие новости, ну и, конечно, хорошую музыку.

0: Совсем скоро зачитаю ваши сообщения, ну а сейчас давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 21. В Ногликах и Поронайске осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 20. В Красногорске также без осадков, воздух прогреется до плюс 22. В Макарове без осадков, здесь до плюс 17. В Долинске-Охотском без осадков, 22 градуса тепла. В Корсакове без существенных осадков до плюс 22. В Аниве без осадков, воздух прогреется до плюс 29. В Малокурильском и Южно-Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 17. В Южно-Сахалинске ночью пройдет небольшой дождь, плюс 16, плюс 18. Днем без осадков, плюс 24, плюс 26. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.
5: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном Покарте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
6: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
7: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
6: И самое главное – забота о каждом пациенте.
7: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
6: Телефон 40 18 18.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
9: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
10: В «Матрешке» акции выходного дня с 17 по 19 июля. Черешня «Азербайджан» 719,95 за 1 килограмм. Напиток «Газ» «Корсаковский серф» в ассортименте 134,95 за 1,5 литра.
11: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Осталось совсем немного до завершения программы «На одной волне», поэтому я приступаю к зачитыванию ваших сообщений. Добрый день, у меня день рождения был 15 числа. И я хочу сказать спасибо всем и каждому, кто вспомнил обо мне в мой день. Все мы в моей жизни не просто так, каждый с целью разобраться в таких понятиях, как отношения. Отношения к жизни, к работе, преданности, дружбе и, конечно же, любви. Будьте счастливы и несите то тепло, радость, заботу, взаимность, о котором вы говорили в мой день. Желание быть в моей жизни, каждый со своим предназначением. Всех люблю, всем мира и добра. Ваша милая Мила. Милочка, я хочу вам сказать, что пусть я и не работала 15 числа, но сегодня тот самый момент, когда я могу поздравить вас с днем рождения, пусть и с прошедшим. Счастья вам, здоровья, любви, понимания, друзей, как я вижу, у вас их очень много замечательных друзей. Так вот, они пусть будут с вами очень-очень много лет. Пусть все ваши праздники они проводят вместе с вами, и пусть всегда с вашего лица не сходит улыбка. Ну и музыка в ваших приемниках тоже будет хорошая.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, во всех населенных пунктах погода без осадков. В Ахе потеплеет до плюс 20, в Тымовском и Смирных воздух прогреется до плюс 23. В Углегорске синоптики обещают до плюс 21, в Тамаре и Чехове температура поднимется до плюс 22, в Невельске и Холмске до плюс 23, в Северо-Курильске до 13 градусов со знаком плюс, в Курильске до плюс 21, в Южно-Сахалинске ночью дождь плюс 16, плюс 18, днем без осадков плюс 24, плюс 26. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
3: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
6: Модульные кухни любых размеров в наличии, а также рассрочка без процентов, бесплатная доставка и подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок

0: АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 21. В Ногликах и Поронайске осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 20. В Красногорске без осадков воздух прогреется до плюс 22. В Макарове без осадков здесь до плюс 17. В Долинске и Охотском без осадков до 22 градусов тепла. В Корсакове без существенных осадков до плюс 22. В Оневе без осадков воздух прогреется до плюс 29. В Малокурильском и Южнокурильске без осадков здесь до плюс 17. В Южно-Сахалинске ночью дождь плюс 16, плюс 18. Днем без осадков плюс 24, плюс 26. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай.
3: Магазин «Орбита»!
4: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
5: Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств наказывается лишением свободы.

0: на срок до 15 лет. Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. Наркотики забирают жизнь и свободу. Скажи наркотикам «нет».
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
5: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: новостное.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит, и

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Вот такое вот, друзья, у нас дождливое воскресенье по всему, как минимум, югу Сахалина. Время от времени вот как раз-таки эти осадки начинаются, появляются, собственно, исчезают. Суть в чем, видимо, погода немножко подустала тоже, и вот расслабляется как раз-таки воскресенье, что уже замечательно. В принципе, пятница и суббота довольно солнечными выдались, и на море получилось даже у меня съездить с семьей, замечательно провести время. Надеюсь, вы тоже смогли себя обеспечить каким-то релаксационным мероприятием, где-нибудь, возможно, вблизи моря, даже немножко позагорать. Кстати, вода теплая была очень, я даже успел окунуться. В общем и целом, хочется сказать, уверен, что у многих прошли выходные на высшем уровне, и вы зарядились и отдохнули на все 250%, потому что, собственно, напоминаю, для тех, кто не в отпуске, завтра у нас понедельник, и все-таки надо как-то потихонечку выдвигаться на работу. Давайте с этой мыслью не будем ее превращать в какой-то негатив, а наоборот, будем держаться на позитиве, что есть еще несколько часов для того, чтобы их посвятить самому себе любимому. Ну, конечно, делайте это все под музыку. One Republic с песней Apologize прямо сейчас.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, в Углегорске и также в Курильске в среднем отметка будет равна 21 градусу. В Тымовском, Смирных, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске воздух прогреется до 23 градусов. В Северокурильске ожидается плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток будет идти дождь. До плюс 18 поднимется столбик термометра, днем 26 градусов без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
1: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
4: Горячая вода – это хорошо.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 67. Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: В «Матрешке» акции выходного дня с 17 по 19 июля. Печенье «Чокопай» «Орион» 169,95 за 360 грамм. Чай пакетированный «Гринфилд Малина» 359,95 за 100 штук.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Только что прозвучал трек в исполнении Алены Швец. Под стать погоде, как минимум в Южно-Сахалинске. Под такие песни очень прикольно можно сидеть на кухне, пить горячий какао, смотреть на вот эту пасмурную погоду, думать о чем-то высоком, приятном и как раз-таки в этих размышлениях вариться. Друзья, напоминаю, у нас сегодня на календаре 19 июля. Если говорить касаемо праздников, у нас есть День Металлурга. Вот такой брутальный мужской праздник, я бы сказал, если стереотипно, да, то челябинский в каком-то смысле. Но, тем не менее, в любом случае, есть ребята, причастные к данной профессии. Мы с них, с этим праздником обязательно поздравляем. Есть у нас также День Новых Друзей. Поэтому, если вам сейчас максимально скучно, выходите на улицу куда-нибудь в парк. Пожалуйста, вроде как дождик закончился, и, опять же, общайтесь с какими-нибудь незнакомыми людьми, заводите новых друзей, знакомых. Это хороший такой коммуникативный навык, который вам позволит, ну, как-то получше, поинтереснее провести данное воскресенье. В общем и целом, друзья, самое главное, чтобы все, чем вы занимались, приносило вам только позитивные эмоции. Больше улыбайтесь, и всем отличного воскресенья!

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, также в Ногликах, до плюс 20. В Поронайске ожидается 19 градусов тепла. Далее в Красногорске, Долинске и Охотском отметка будет равна 22 градусам. В Макарове и в Малокурильском, также в Южно-Курильске, 17 градусов тепла. В Аниве воздух прогреется до 29 с плюсом. В Корсакове без существенных осадков 22 градуса. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток до плюс 18, осадки в виде дождя, днем 26 градусов без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ. Реклама спонсора.
5: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
6: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
5: Тогда нам надо в «Школьник».
7: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Игорь Орлов.
1: Ну, конечно же, друзья, естественно, в этом часе мы разыграем пару билетов в кинотеатр в это воскресенье в рамках игры «Сорви маску». Будет она у нас ближе к середине этого часа, поэтому потихонечку заряжаемся своими гаджетами для того, чтобы отправлять варианты ответов о том, собственно, какую личность сегодня я для вас загадаю. Более подробно, естественно, во время начала игры я все расскажу и объясню, каким образом, что куда присылать, зачем, почему, для чего и как при всем этом сохранять и собственно, поддерживать то самое хорошее настроение. Поэтому никуда не расходимся, пока слушаем музыку, в скором времени будем играть.

0: Поднимаем руки выше и заряжаемся позитивом вместе с Мерк и Кремонт, и также коллективом Dance под трек Hands Up. Друзья, впереди нас ожидает прогноз от синоптиков. Начинается прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, в Углегорске и Курильске в среднем отметка будет равна 21 градусу в Тымовском, Смирных, Тамари, Чехове. Также в Невельске и Холмске до плюс 23 градусов. В Северокурильске будет 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра ночью ожидается дождь до плюс 18, днем 26 градусов, погода без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: всегда одно.
1: Лето на АСТВ.
2: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

0: маску на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, время играть начинается прямо сейчас. В рамках игры «Сорви маску» мы кому-то из вас отдадим 2 билета в кинотеатр. И все, что нужно сделать сейчас, это правильные ответы, собственно, писать нам по номеру 8-900-660-1505. Принимаем через мессенджер «Макс» в Телеграме. И также в нашей группе «Радио СТВ» находится она как раз-таки в мессенджере «Телеграм». Под соответствующим постом вы можете оставлять свои ответы. Сегодня победит тот, кто правильный ответ напишет 14-м по счету. Друзья, желаю всем удачи. Давайте потихонечку перейдем к первой подсказке. Кстати, кто-то уже пытается отгадать без нее, и не получается. Хью Грант пишет. Нет, это не он. Сразу скажу, думайте еще. Ну, с подсказкой как будто бы попроще будет. Давайте прямо сейчас попробуем. Он начал путь как комик и быстро стал одним из самых узнаваемых актеров своего поколения. Его герой однажды оказался в ловушке времени, а сам актер прославился тем, что в реальной жизни способен неожиданно появляться на чужом празднике или просто заговорить с незнакомцами, будто вы старые друзья. Несмотря на любовь зрителей к его комедийным ролям, он не раз доказывал, что способен играть серьезные драматические образы, а предложение о новых съемках получает весьма необычным способом через автоответчик. Друзья, вот такой у нас интересный сегодня актер прячется за маской. Ожидаем ваши варианты ответов. Как я уже сказал, победит у нас сегодня тот, кто напишет верный ответ 14-м по счету. Желаю всем удачи. Пока возвращаемся к музыке. Ждем ваши варианты.

0: на радио АСТВ.
1: Ну, что я могу сказать, друзья, ответы ваши прилетают, но пока их крайне мало. Напоминаю, что сейчас, на данный момент, есть у всех шансы написать верный ответ 14 по счету. Самое главное, немного подумать, да, и по подсказкам, которые есть на данную минуту, понять, что за актер, это, кстати, тоже можно сказать подсказка, сегодня скрывается у нас за маской. В нашей группе в Телеграме «Радио АСТВ» сейчас есть пост с фотографией, на которой можно попытаться разглядеть того самого актера. И, кстати говоря, друзья, ответы вы можете сразу под данным постом и оставлять. Они тоже учитываются, идут в копилку, мы смотрим по времени и понимаем, как раз-таки кто каким по счету идет. В этом плане все у нас замечательно. Итак, давайте напомню первую подсказку для тех, кто только что присоединился, чтобы у них тоже была возможность поучаствовать. Звучит она следующим образом. Наш герой начал путь как комик и быстро стал одним из самых узнаваемых актеров своего поколения. Его герой однажды оказался в ловушке времени, а сам актер прославился тем, что в реальной жизни способен неожиданно появляться на чужом празднике или просто заговорить с незнакомцами, будто вы старые друзья. Несмотря на любовь зрителей к его комедийным ролям, он не раз доказывал, что способен играть серьезные драматические образы, а предложения о новых съемках получают весьма необычным способом – через автоответчик. Друзья, собственно, 14-й по счету правильный ответ сегодня у нас заберет 2 билета в кинотеатр. Напоминаю данную информацию, принимаем ваши варианты ответов по номеру 8-900-660-1505 через приложение Max, через мессенджер Max, либо мессенджер Telegram. Также в нашей группе «Радио АСТВ» в Телеграме под соответствующим постом. Желаю всем удачи. Далее в нашем эфире моя Мишель и Доус с песней «Пташка».

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Буркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске, Сахалинском и в Ногликах до плюс 20. В Поронайске ожидается 19 градусов тепла. В Красногорске, Долинске и Охотском отметка будет равна 22 градусам. В Макарове, Малокурильском и Южнокурильске на термометре до плюс 17. В Аниве воздух прогреется до 29 градусов. В Корсакове без существенных осадков 22 с плюсом. В Южно-Сахалинске завтра ночью будет идти дождь, 18 градусов тепла, днем плюс 26 без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
4: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
7: Ну-ну, и чего ты ответил?
6: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
8: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так, на чем мы остановились?
8: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
12: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
13: Реклама спонсора.
14: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
14: Тогда нам надо в «Школьник».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

настал момент X, собственно, в который мы как раз-таки отдадим кому-то из вас подарок. Хочется сразу сказать всем большое спасибо, кто принимает активное участие, пытается вместе с нами разобраться все-таки в той личности, которую я для вас загадал. У многих из вас это получается, и хочется сказать, это прекрасно. Видимо, вы очень даже неплохо разбираетесь вот в как раз-таки звездных личностях. С этим я могу вас поздравить. Но, тем не менее, победитель у нас, естественно, один. По правилам сегодняшней игры побеждает тот, кто верный ответ написал 14-м по счету. И такой человек у нас есть. Давайте сначала определимся с тем, кто у нас скрывается за маской. Что это за человек, который роли, собственно, получает по автоответчику и может без проблем общаться даже с незнакомыми людьми, как будто он вместе с ними является старыми друзьями. Это Билл Мюррей, друзья. Замечательный, действительно, актер. Огромное количество ролей на его счету есть на сегодняшний день. И хочется ему сказать большое спасибо за такие прекрасные работы, в которых он действительно участвовал. Так, касаемо победителя, кто у нас сегодня счастливчик? Зовут его Валерий. Финальные цифры номера его телефона 5043. На самом деле Валерий действительно по тактике подошел к этому вопросу. Он, видимо, я не знаю, выжидал какого-то момента и написал вот буквально несколько минут назад и попал в точку, самое главное. И за это мы вам, Валерий, предоставляем порцию аплодисментов. Ну и, конечно же, самое главное, билет в кино вы тоже получаете. Обязательно ожидайте, завтра с вами свяжется наш менеджер, расскажет, каким образом вы сможете забрать свой законно выигранный подарок. С этой информацией, друзья, мы двигаемся только вперед. Всем отличного настроения, бодритесь, веселитесь в это воскресенье. Еще выходные продолжаются. Что ты?

0: на Сахалине и Курилах 18.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Друзья, давайте поговорим немного о мультфильмах. Дисней готовит полнометражный фильм о принцессе Тиане из «Принцессы и лягушки». Собственно, над сценарием будут работать двукратный номинант на «Оскар» Колман Доминго и постановщик бродвейской пьесы «Slave Play» Роберт О'Хара. Источники издания рассказали, что студия не хочет делать очередной ремейк, как вот, собственно, с «Моаной» получилось, да, а планирует снять оригинальную историю, вдохновленную приключениями персонажа. Однако проект пока лишь на стадии обсуждений, поэтому говорить о чем-то конкретном еще рано. Если коснуться немножко «Моаны», которая вышла у нас вот в 2026 году, в принципе, это просто получился фильм по мультику. Абсолютно то же самое, только кинематографически. И, собственно, из-за этого, скорее всего, он получил довольно низкие оценки. Но, тем не менее, как бы, так сказать, версию кинематографическую, в принципе, можно посмотреть вместе с семьей, почему бы и да. Так вот, касаемо «Принцессы и лягушки» 2009 года, это последний рисованный мультфильм Disney. Действие происходит в Новом Орлеане 20-х годов. Официантка Тиана целует заколдованного принца, но ожидаемого чуда не случается. Она сама превращается в лягушку. Вместе им предстоит найти способ вернуть человеческий облик. Экранизация, собственно, данной классики, ну, как правило, остается прибыльным направлением, хотя неудача быстро становится поводом для разговоров о кризисе жанра. Так было, вот, как я говорил, с «Моаной», да, с Дуэйном Джонсоном, который провалилась в прокате. В то же время прошлогодний фильм «Лило и Стич» собрал более миллиарда долларов, став одним из крупнейших хитов Disney. В общем и целом, друзья, посмотрим, что получится с картиной именно в виде фильма в данном случае. Ну, может быть, что-то хорошее выйдет, если ребята действительно заморочатся и как-то историю разнообразят для того, чтобы она не была, ну, под копирку, но только фильмом. С этой информацией мы двигаемся далее. Немного музыки в нашем эфире. Продолжаем чилить.

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, в Углегорске и в Курильске ожидается 21 градус тепла. В Тымовском, Смирных, Тамаре, Чехове, Невельске и Холмске будет в среднем 23 градуса со знаком плюс. В Северокурильске воздух прогреется всего до 13 градусов. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток ожидается дождь, 18 градусов на термометре, днем плюс 26 без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
4: Сахалин.

0: Beautiful Boys и Boosterio с песней «Нежная любовь» только что прозвучали в ваших колонках, друзья. Давайте поговорим немного о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе и в Углегорске ожидается 21 градус тепла. В Тымовском, Смирных, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна 23 градусам. Далее у нас в Северо-Курильске будет всего 13 градусов, в Курильске плюс 21. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток дождь, 18 градусов тепла, днем 26 с плюсом, без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
4: Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге. Если не оказать помощь вовремя, недуг может привести к необратимым последствиям. Основные признаки инсульта – головная боль, ухудшение зрения, слабость, непонимание обращенной речи, частичный или полный паралич конечностей. Профилактика инсульта является здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярный сон, физическая активность, отказ от вредных привычек. Берегите здоровье.
5: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Вот такая вот версия песни дискотеки «Авария». Собственно, «Кукла» только что прозвучала. Это свежий микс 26-го года. Впереди нас ожидают монстры поп-рока «Манескин» с кавером на тоже очень известную музыкальную композицию «Бэггин», которую они сделали в 2021 году. Давайте послушаем.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах ожидается 21 градус. В Поронайске будет до плюс 19. В Красногорске, Долинске и в Охотском 22 градуса выше 0. В Макарове, Малокурильском и Южно-Курильске 17 градусов тепла. В Аниве воздух прогреется до плюс 29. В Корсакове без существенных осадков 22 градуса. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток дождь. 18 с плюсом на термометре, днем 26 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Себе-то в магазине «Орбита» морозильную ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
1: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
8: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
1: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
11: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
11: Тогда нам надо в «Школьник».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Реклама.
1: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
2: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
3: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
4: Помнишь, как это было?
2: Да. Это бомба.
3: Где эта орбита? Где эти велосипеды? Блин!
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
6: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Розины» каждый день. Свое, родное, островное.
7: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: В матрешке акции выходного дня с 17 по 19 июля. Черешня Азербайджан 719,95 за 1 килограмм. Напиток ГАЗ «Корсаковский серф» в ассортименте 134,95 за 1,5 литра.
10: С матрешкой выгодно всегда.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, если вы не знаете до сих пор, где найти самые свежие новости о том, что происходит на территории Сахалинской области, то сейчас прям записывайте и запоминайте. Сайт stv.ru и также телеграм-канал stv.ru Сахалин и Курилы. Именно в данных источниках с пылу жару, так сказать, самые свежие новости вы сможете найти, прочитать, узнать о том, что вам интересно, поделиться с друзьями, найти тему для разговора. В общем и целом, мероприятия, какие-то изменения, происшествия, все, что происходит. Происходит на территории нашего региона, вы там сможете почерпнуть. Обязательно читайте, просвещайтесь, будьте в курсе всех событий.

0: it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах отметка будет равна 21 градусу, в Поронайске до плюс 19. В Красногорске, Долинске и Вахотском воздух прогреется до 22 градусов. В Макарове, Малокурильском и Южно-Курильске термометр укажет на 17 градусов. В Аниве воздух прогреется до плюс 29. В Корсакове без существенных осадков 22 градуса тепла. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток дождь, 18 градусов, днем плюс 26 без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Легенда. На радио АСТВ.
2: Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах 21 градус выше 0, в Поронайске плюс 19. В Красногорске, Долинске и Охотском 22 градуса, в Макарове воздух прогреется до плюс 17. В Аневе ожидается плюс 29, в Малокурильском и Южно-Курильске 17 градусов тепла. В Корсакове без существенных осадков 22 градуса выше 0. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 18 градусов ожидается дождь, днем плюс 26 без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Охе, Углегорске и Курильске ожидается 21 градус тепла, в Тымовском, Смирных, Тамаре, Чехове, Невельске и Холмске будет 23 градуса выше нуля. В Северокурильске плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток ожидается дождь, 18 градусов выше нуля, днем плюс 26 без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как сегодня.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах 21 градус выше 0, в Поронайске плюс 19. В Красногорске, Долинске и Охотском 22 градуса, в Макарове воздух прогреется до плюс 17. В Аневе ожидается плюс 29, в Малокурильском и Южно-Курильске 17 градусов тепла. В Корсакове без существенных осадков 22 градуса выше 0. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 18 градусов ожидается дождь, днем плюс 26 без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Углегорске и Курильске ожидается 21 градус тепла, в Тымовском, Смирных, Тамаре, Чехове, Невельске и Холмске будет 23 градуса выше нуля. В Северокурильске плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток ожидается дождь, 18 градусов выше нуля, днем плюс 26 без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.

0: свой.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 20 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах 21 градус выше 0, в Поронайске плюс 19. В Красногорске, Долинске и Охотском 22 градуса, в Макарове воздух прогреется до плюс 17. В Аневе ожидается плюс 29, в Малокурильском и Южно-Курильске 17 градусов тепла. В Корсакове без существенных осадков 22 градуса выше 0. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 18 градусов ожидается дождь, днем плюс 26 без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Сахалинское время, час ночи. Радио АСТВ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenir mégalo, viens donc chatouiller mon ego. Allez.
0: Сахалинское время 3:00 ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi. Быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Итак, 12 историй. Давайте узнаем, как начинать правильно понедельник. Овны. Отличное время для проявления лидерских качеств, однако важно не перегибать палку в общении с близкими. Тельцы. День потребует внимания к финансовым вопросам, благоприятной покупки для дома и создания уюта. Близнецы. Звезды советуют сфокусироваться на одной задаче, избегая распыления сил на множество мелких дел. Раки. Ваша интуиция и чувствительность будут на пике. Доверяйте внутреннему голосу при принятии решений. Львы. Подходящий день для демонстрации своих талантов и творческих успехов. Возможны приятные сюрпризы. Девы. Хорошее время для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Полезны умеренные физические нагрузки. Весы. Постарайтесь найти гармонию в отношениях. Возможны неожиданные новости или интересные знакомства. Скорпионы. Эмоциональный фон может быть нестабильным. Избегайте импульсивных трат и рискованных решений. Стрельцы. Успех ждет в делах, требующих нестандартного подхода. Отличный день для планирования путешествий. Козероги. Сосредоточьтесь на карьерных целях или долгосрочных проектах. Ваша дисциплина принесет плоды. Водолеи. Позвольте себе отвлечься от рутины. Встречи с друзьями или новые увлечения принесут заряд энергии. И, наконец, рыбы. Благоприятный день для духовного развития и самоанализа. Уделите время своему внутреннему миру. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Modus Vivendi». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: А у нас сегодня, друзья, погода вроде как без ветра, и никакие нам направления не страшны. Ну, конечно, лучше, когда южный дует, так как будто бы потеплее. А какая погода нас в течение дня ожидает, узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, 20 июля на территории Сахалинской области. В Ахе осадки в виде дождя, 21 градус, в Тымовском без осадков, плюс 24. В Смирных и в Углегорске на термометре до 15 градусов, осадков не ожидается. В Тамари-Невельске и Холмске 22 градуса тепла, погода без осадков. В Чехове тоже без осадков, до плюс 19. В Северокурильске дождь 12 градусов, в Курильске осадков не предвидится, 23 с плюсом. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха достигнет отметки в 28 градусов. Ветер северо-западный от 2 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
4: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
5: Параннайский молокозавод.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: 20-е соревнования на Кубок губернатора Сахалинской области. Золотая подкова Сахалина. Это захватывающие дерби, конкур и любимые всеми скачки на пони. 29 жокеев со всего острова. Дистанции от 1200 до 2400 метров, а также развлекательная программа. Почувствуйте силу и грацию конного спорта. 25 июля. Анивский район. Село Огоньки. Начало в 11:00. Вход свободный.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
9: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Колбаса вареная «Ратимир» докторская 359,95 за 470 грамм. Бульмени «Горячая штучка» со сливочным маслом 189,95 за 400 грамм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Айсгергерт и Зиверт в нашем эфире с песней «Банк», друзья. Как будто бы хочется вспомнить при таком слове про ипотеку. Но, тем не менее, прямо сейчас у нас «Интершум». Давайте немного расслабимся.
1: «Интершум». «Интершум» на радио АСТВ.
0: Знаете, друзья, некоторые новости выглядят как что-то за гранью фантастики, но оно уже нам наступает на пятки. Так вот, инженеры создали робокостюм Тони Старка. Он надевается на человека сам. Такое стало возможным благодаря специальным мягким трубкам. Под давлением воздуха они выворачивают ткань наружу и обвивают тело, как лозы растений. Процесс надевания занимает всего 10 секунд. Разработка может пригодиться пожилым и людям с инвалидностью. Также костюм хотят адаптировать для работников экстренных служб, которым нужно быстро надеть комплект индивидуальной защиты. Теперь, ну, собственно, даже одеваться можно, лежа на кровати, дорогие друзья. Японцы изобрели холодильники для людей. Это устройство называется Do Human Box. Работает это чудо инженерной мысли так. Человек заходит внутрь, садится на стул, закрывает дверь и получает порцию точечного охлаждения. Внутри подается воздух температурой 15 градусов, однако шея, голова и спина обдуваются холодным 5-градусным потоком. Для получения освежающего эффекта достаточно провести внутри камеры 5-10 минут. Такой холодильник, кстати, уже установили в мэрии города Майбаси. Его дизайн вдохновлен внешним видом вендинговых автоматов с напитками, которых в стране миллионы. Ну, я так думаю, нам тоже такую штуку надо в офис поставить, будет прикольно, как раз таки в летнее время года. Возвращаемся на Сахалин. Тунца-гиганта в очередной раз удалось поймать рыбакам. На этот раз удачная рыбалка состоялась в Макаровском районе. Как сообщает канал «Рыбалка Сахалин» и ДВ, вес морского обитателя составил, внимание, 204 килограмма. Доказательства привели кадры со взвешивания и фото рыбака рядом с добычей. Увидеть эту рыбину можно на stv.ru. Также, друзья, интересуйтесь другими новостями, которые вам по душе. Просвещайтесь, читайте. На этом «Интершум» все. Двигаемся только вперед.
1: «Интершум». «Интершум» на радио АСТВ.

Очень мощная музыкальная композиция в исполнении группы «Маранди» подставит нашему понедельнику. Друзья, давайте двинемся далее. Мне кажется, сейчас актуально обсуждать вопрос именно каких-то прогулок, поездок на природу. Ну, как бы лето, и хочется, наверное, все равно подышать свежим воздухом, возможно, где-то расслабиться с друзьями. И не всегда легко найти, наверное, для себя цель, да? Как бы просто так гулять бывает, наверное, скучновато, а если добавить какое-то небольшое дело к вашему выезду на природу, либо походу в лес, то, собственно, вы получите то самое маленькое приключение. Вот есть у меня небольшая подборка каких-то простых вещей, которые смогут скрасить вашу поездку. Допустим, есть такой момент, он называется синрин-йоку, или лесные ванны. Придумали его в Японии в начале 80-х годов. Так называют осознанные прогулки в лесу. В отличие от привычных нам выездов, да, за город, здесь нет какой-то конкретной цели пройти определенный маршрут, набрать грибов, устроить пикник или что-то подобное. Главное — это замедлиться, ощутить связь с природой, научиться обращать внимание на звуки и запахи, чтобы попробовать вот как раз-таки данный момент. Не нужно иметь какие-то специальные навыки. Достаточно приехать в лес, отложить телефон и сосредоточиться на спокойном наблюдении. Ну, получается, это такая у вас медитативная прогулка выйдет. Есть момент, который называется birdwatching, так называют наблюдение за дикими птицами. Birdwatchers учатся узнавать их по виду, голосу, повадкам и ведут список тех, кого уже встретили. Наблюдать за жизнью пернатых можно не только в дикой природе, но и в ближайшем парке. Приходите рано утром, когда птицы активнее всего, и внимательно смотрите по сторонам. Со временем вы узнаете разные виды синиц, дятлов, трясогусок и так далее. Всех возможных птиц, которые вообще существуют в Сахалинской области. Так вот, касаемо следующего вида прогулки, это хайкинг. От обычной прогулки по лесной тропе он отличается тем, что вы идете не по лесной тропе. Собственно, иногда придется преодолевать небольшие препятствия, да, подниматься в гору, перешагивать через камни, корни деревьев, переходить небольшие ручьи и так далее. Как правило, на каждом маршруте вы просто ставите какую-то свою небольшую цель, например, дойти до какого-нибудь озера, красивой смотровой площадки на холме. Для старта понадобится только удобная обувь, рюкзак с запасом воды и перекусом. Ну, я так думаю, вот хайкингом у нас огромное количество человек на Сахалине занимается, и вам тоже рекомендую, дорогие друзья, выбирайте тот вид прогулки, который вам более интересен, и самое главное, делайте это с хорошим настроением и позитивом. Мы двигаемся вперед, сердце не игрушка в нашем эфире.

0: Немного love story в нашем эфире, друзья. Теперь давайте поговорим о том, что нас ожидает на островах в плане погоды. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 20 июля на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском, Ногликах и Поронайске ожидается погода без осадков – 23 градуса. В Красногорске – плюс 21, осадков не предвидится. В Макарове тоже без осадков – 14 градусов, в Долинске – до плюс 18, осадков не ожидается. В Охотском воздух прогреется до 25 градусов, погода без осадков. В Корсакове и Ваниве 29 градусов, осадков не ожидается. В Малокурильском дождь до плюс 19. В Южно-Курильске также осадки в виде дождя, 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха будет в районе 28 градусов. Ветер северо-западный от 2 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.

0: Свое родное островное.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
2: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, с утра пораньше настало время зарядиться хорошим настроением. Ну и, конечно же, подарочки тоже получить. Прямо сейчас звоните 49-15-05, код города Южно-Сахалинска. Напоминаю, 42-42. Мне нужен один радиослушатель для того, чтобы разыграть для него как раз-таки тот самый подарок. А пока вы дозваниваетесь, напомню, что спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 62-00-29. Ваш выбор «Верный». Итак, друзья, ожидаем первый звонок. Собственно, пока давайте разъясню правила игры. Все довольно просто. Я включаю отрывок музыкальной композиции. В какой-то момент в нем становится ничего не понятно. И нужно разъяснить, что там дальше по тексту происходит. Есть у меня уже заготовка для того, чтобы с вами ей поделиться. Друзья, есть еще немного времени для того, чтобы мне дождаться радиослушателя, который дозвонится. Даю вам буквально еще 30 секунд для того, чтобы отдать тот самый утренний подарок понедельника, который сможет вас зарядить хорошим настроением на целую неделю вперед. Ведь, как говорят, да, понедельник день тяжелый, и как-то тяжело после выходных, собственно, сориентироваться и войти в рабочий режим. Ну, вот такие моменты небольшие, позитивные, они как раз-таки помогают растянуть на все лицо улыбку и, конечно же, заряжаться хорошим настроением все дальше и дальше. Итак, как я сказал, 49-15-05, друзья, ожидаем еще немного времени. Собственно, давайте послушаем музыкальную композицию, если что, после вернемся к нашей игре. Напоминаю, что спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
0: Жевать, не переживать, на радио АСТВ.

Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефону 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, друзья, давайте узнаем, что нам приготовили звезды на сегодняшний день. Овны. Отличное время для проявления лидерских качеств, однако важно не перегибать палку в общении с близкими. Тельцы. День потребует внимания к финансовым вопросам, благоприятной покупки для дома и создания уюта. Близнецы. Звезды советуют фокусироваться на одной задаче, избегая распыления сил на множество мелких дел. Раки. Ваша интуиция и чувствительность будут на пике. Доверяйте внутреннему голосу при принятии решений. Львы. Подходящий день для демонстрации своих талантов и творческих успехов. Возможны приятные сюрпризы. Девы. Хорошее время для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Полезны умеренные физические нагрузки. Весы. Постарайтесь найти гармонию в отношениях. Возможны неожиданные новости или интересные знакомства. Скорпионы. Эмоциональный фон может быть нестабильным. Избегайте импульсивных трат и рискованных решений. Стрельцы. Успех ждет в делах, требующих нестандартного подхода. Отличный день для планирования путешествий. Козероги. Сосредоточьтесь на карьерных целях или долгосрочных проектах. Ваша дисциплина принесет плоды. Водолеи. Позвольте себе отвлечься от рутины. Встречи с друзьями или новые увлечения принесут заряд энергии. И, наконец, рыбы. Благоприятный день для духовного развития и самоанализа. Уделите время своему внутреннему миру. Друзья, таковы планы звезд для нас с вами. Обязательно пользуйтесь, ведь они могут скрасить ваш сегодняшний день. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефону 300-118-300-119.

Итак, друзья, давайте наконец-то окунемся в ваши истории. Напоминаю, у нас появилась тема для обсуждения этого часа. Называется она следующим образом. Какой запах моментально переносит вас в детство? Друзья, обязательно оставляйте комментарии в нашей группе ВКонтакте Радио СТВ и также в Телеграм-канале. Аналогично, группа Радио СТВ. Можно писать еще по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Собственно, лучшая история получит подарок. Принимаем мы истории с 8 до 9 утра. Есть у нас, кстати, парочка. Давайте сразу в них и окунемся. Светлана нам написала. Доброе утро. Запах детского мыла и манной каши Светлану переносит в детство. Вот такие, на самом деле, довольно интересные моменты. Я, если честно, манную кашу в детстве не особо любил, но мама мотивировала это тем, то, что в манной каше огромное количество кальция, и он помогает моему организму крепнуть. Не знаю, насколько это правда. Есть еще одна история. Девушка нам написала, у которой, собственно, черное сердечко и сковородка с рожками дьявола. Итак, доброе утро. Прожила свое детство в деревне Новиково. И запах, который снова переносит в детство, это когда покупаешь домашнее молоко или проезжаешь поля с коровами.

этот запах для меня кажется шикарным с детства. Ну, на самом деле, домашнее молоко, я бы назвал его, наверное, парное молоко, да, ты когда его покупаешь, оно еще, если можно сказать, только из-под коровы, оно еще тепленькое, и вот как раз такое молоко нужно вечером перед сном и пить. Да, действительно, такие моменты детство уж точно напоминает. Друзья, мы ждем следующую порцию истории, обязательно пишите, оставляйте комментарии, пишите по номеру, еще раз напоминаю, 8-900-660-1505, ну, а пока давайте еще послушаем немного музыки. Егор Крид, Артик и Асти с песней «Карма». Ты...

0: Вот в таком зажигательном ритме, друзья, мы двигаемся вместе с вами только вперед. Давайте немного поговорим о погоде, которая нас ожидает сегодня. По данным сайта rp5.ru, 20 июля на территории Сахалинской области в Ахе осадки в виде дождя 21 градус, в Тымовском плюс 24, погода без осадков. В Смирных и Углегорске на термометре 15 градусов, осадков не ожидается. В Тамари, Невельске и Холмске тоже без осадков, здесь воздух прогреется до 22 градусов. В Чехове плюс 19, осадков не предвидится, в Северокурильске дождь до плюс 12, в Курильске 23 градуса, погода без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня также осадков не ожидается. 28 градусов тепла на термометре. Ветер северо-западный от 2 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
5: Магазин «Орбита»!
4: Телефон 6 семерок.
6: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и 7-й 4-й этаж.
7: Телефон 51-55-66.
8: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyaurora.ru и в агентствах.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Бервольф в эфире, друзья. Ну, а мы возвращаемся к нашим историям. Напоминаю то, что в течение этого часа, друзья, мы принимаем ваши, собственно, истории по теме обсуждения, какой запах моментально переносит вас с детства. Можно оставлять ваши истории в комментариях в группе ВКонтакте «Радио АСТВ» под соответствующим постом, также в телеграм-канале «Радио АСТВ» и писать нам по номеру 8-900-660-1505, тоже, в принципе, можно через мессенджеры «Макс» и «Телеграм». Есть у нас несколько историй, давайте сразу их и зачитаем. Итак, запах свежескошенной травы у Дарьи. Вот, собственно, солидарен я с Дарьей. Я об этом говорил в начале часа, да, то есть он меня также переносит в детство. Сразу какая-то ностальгия. Вспоминаешь, как дрова колол, как траву косил, воду в 5 утра носил и так далее. Следующее. Доброе утро. Запах сахарной ваты, опилок. Самый любимый аромат после дождя. Если с грозой, аж до мурашек. Ну, главное, запах сахарной ваты не смешивать с запахом опилок, а то получится что-то, наверное, не очень приятное. Далее, что нам написали? Запах моей фермы и вся атмосфера деревни, в которой мы живем, ежедневно возвращает меня в детство. Родители держали хозяйство, теперь мои дети живут на моей собственной ферме. Ну, это на самом деле достойного уважения. Интересно, конечно, что у вас на ферме есть, какое у вас хозяйство, насколько оно большое, действительно, если что, поделитесь с нами, потому что, ну, вспоминая, как мы жили в деревне, мы делали не очень хорошие вещи с братом, особенно после того, как посмотришь фильмы с Джеки Чаном какие-нибудь, да, и начинаются вот эти прыжки по сараям и так далее. Друзья, прошу не повторять, нужно для этого быть профессиональным 12-летним каскадером. Следующее сообщение. Запах рыбьего жира переносит Константина в детство. Вот осталось только понять, насколько это приятное ощущение. Есть еще сообщение. Запах сирени, запах моего детства. У нас на севере она почти не растет. Когда мне было 7 лет, были в отпуске у бабушки в Самарской области. Во дворе у нее росло огромное количество кустов сирени. Теперь, когда мне удается вновь почувствовать этот аромат, мне снова 7 лет. Это Елена нам такое сообщение написала. Действительно, очень милые у вас воспоминания. И я сразу представляю, как у вас, знаете, вот эти флешбеки, картинки перед глазами мелькают о том, как вы находитесь в той самой Самарской области. И, соответственно, рядом с бабушкой, я не знаю, кушаете вкусности, которые она вам готовит. Это прекрасное ощущение. Я с вами полностью согласен. Запах костра и зеленки у Александры ассоциируется с детством. Ну, без зеленки, мне кажется, когда ты маленький человечек, вообще абсолютно никуда. Постоянно разбитые локти, разбитые колени и, самое главное, хорошее настроение. Запах жженной сухой травы листвы. Вот переносит у нас нашего радиослушателя, получается, в детство. Ну, получается, очень часто вы, видимо, жгли костры. Это тоже замечательно. Друзья, напоминаю то, что час у нас еще не закончился. Истории мы ваши принимаем. Самое прекрасное, самое красивое получит, естественно, от нас замечательный подарок. Ну, а пока давайте двинемся вперед. Всем отличного понедельника, друзья. Заряжайтесь хорошим настроением, больше улыбайтесь, слушайте хорошую музыку. Пусик и Долл с песней «Бат».

0: думать.
1: Друзья, я напоминаю, что спонсор утра — сеть социальных магазинов «Ферный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. Многое другое. Все по доступным ценам.

0: Друзья, продолжаем принимать ваши истории по теме обсуждения, какой запах моментально переносит вас с детства. Если вам вспомнился такой, обязательно тоже пишите, ведь именно вы, возможно, еще и получите сверху подарок. Ну, а мы с вами вместе порадуемся и вспомним, как это было, немножко поностальгируем. Есть еще у нас парочка историй от вас. Нам написал Дмитрий: «Запах пыли. Это мне напоминает о том, как я играл с братьями и сестрами на пляже с песком». Ну, на самом деле, Дмитрий, мне кажется, вам очень легко можно снова поностальгировать и вспомнить данный запах. Достаточно, ну, месяца три дома, наверное, не убираться, и как раз-таки этот запах снова появится. Есть еще история. «Духи моей мамы, моей бабушки по отцовской линии напоминают мне обо всех детских воспоминаниях». Вот такое сообщение. Если не сложно, поделитесь, если вдруг помните, что за духи. Тоже интересно, что там за такой интересный запах. А, кстати, вот нам Константин ответил по поводу рыбьего жира, да, говорит, давали в детском саду, за весь стол Константин выпивал. Ну, вообще штука полезная, но, насколько я знаю, касаемо детского организма, вот, к примеру, если говорить что-то, что из еды, да, сейчас я употребляю абсолютно все, но в детстве я, допустим, терпеть не мог есть селедку, сало, вот какие-то такие продукты, а рыбий жир, собственно, тем более употреблять не хотелось. Есть еще истории. «Здравствуйте, меня переносит с детства запах манной каши и запах деревни, в скобочках коров. Сейчас живу в зеленой планете и частенько переношусь в детство». Юрий такое сообщение написал. Но на самом деле позитивно. Вы представляете, выходите на улицу с утра и вспоминаете, как вы в 6 лет щеголяли где-то по полям босиком. И вот те самые коровы где-то рядом. И даже до сих пор. Это замечательно. «Доброе утро, СТВ. Вкус козьего молока прям с утра. А еще вкус жевательной резинки Лафыс и Бубльгум. Та самая вкусная жевательная смола». А, и та самая вкусная жевательная смола. Да, ну, кстати, вот мы с ней тоже экспериментировали, но иногда это местами заканчивалось плачевно. Главное, детям своим не рассказывайте, что такие вещи существуют. Но, насколько я помню, жевательная смола — это, собственно, просто гудрон был. И вот из-за того, что, видимо, жвачки Лафыс слишком мало было, мы его и пожевывали время от времени. «С детства помню запах жареных семечек. Это запах улицы, лавочки у подъезда и долгих летних вечеров». Ну, жареные семечки, это прям детство-детство или все-таки ближе где-то к 14-16 годам? Это уже такой подростковый возраст, но имеет место быть, да, действительно. Если сейчас ты просто заходишь в магазин и приобретаешь ту самую пачку семечек, то раньше мы их самостоятельно где-то вот в духовке жарили и потом вот как раз-таки с ними выходили и щелкали на улице. Друзья, отлично, что вы такие активные. На этом мы не останавливаемся. Продолжайте присылать свои истории. Как я говорил, в конце часа будем подводить итоги, выбирать самую прикольную, самую прекрасную. Вообще, все истории замечательные. Просто мы выберем ту, которая нам больше понравилась. А сейчас давайте двинемся далее. Немного поговорим о том, что нам приготовили синоптики. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 20 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, в Ногликах и Поронайске ожидается 23 градуса, в Красногорске – плюс 21. В Макарове на термометре 14 градусов, в Долинске – до плюс 18. В Охотском воздух прогреется до 25 градусов, в Корсакове и в Аниве ожидается 29 градусов тепла. В Малокурильском будет идти дождь, 19 градусов. В Южно-Курильске также осадки в виде дождя, 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске, друзья, сегодня погода без осадков. Температура воздуха будет в районе 28 градусов. Ветер северо-западный от 2 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
5: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПроГаз-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
6: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
1: Мнения могут быть разными. Истина. Только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
8: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Компания Pacific Rim Constructors приглашает на работу вахтовым методом водителей категории B и C, сотрудников рабочих специальностей, специалистов узкого профиля. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
10: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16

свежайший хэппи-энд от Сергея Лазарева и Полины Гагариной звучит в ваших колонках, друзья. Есть у нас еще немножко времени для того, чтобы зачитать ваши прекраснейшие истории. Давайте посмотрим, что у нас есть. Александр желает всем доброго утра и рассказывает, какой запах, собственно, связывает его с детством. Запах детства – это парное молоко, запах свежей скошенной травы, запах воздуха после дождя и запах цветущей яблони. Вот так Александр перечислил. Ну, как раз-таки сейчас летнее время, и я так думаю, все эти запахи у вас есть прекрасная возможность почувствовать и немножко повспоминать, как это было замечательно в вашем детстве. Далее нам написала Мария. Вкус разогретой со вчера пюрешки, поджаренной чуть до корочки с яичницей. Обязательно на завтрак. Запах скошенной, подсушенной на солнце травы и старых автомобилей. То ли на газу, то ли на солярке. Вот, ну, я даже не знаю, а раньше были вообще автомобили на газу? Мне кажется, все-таки это либо была солярка, либо какой-нибудь бензин, там, АИ-76, вот. Ну, опять же, я не совсем понимаю, какие это времена. Но почему-то, когда разговоры идут о детстве, да, меня сразу куда-то переносит слишком далеко, я не знаю, ввиду, может, моего возраста, хотя я, в принципе, не такой-то и старый, мне всего-то 34 года, либо... Почему-то вот когда я читаю про какие-то автомобили, да, старенькие, вот такие советские, я сразу начинаю вспоминать советские фильмы, что ли. В общем и целом, друзья, спасибо за ваши истории, их действительно огромное количество прилетает, это замечательно, то, что вы очень активно со мной общаетесь, мне это очень импонирует, друзья, будьте такими ежедневно, бодритесь вместе с нами по утрам, в скором времени мы будем подводить итоги нашего часа и, конечно же, кому-то из вас отдадим замечательный подарок. Пока давайте вернемся к музыке. Всем отличного настроения. Юлианна Караулова далее вместе с нами.

Итак, друзья, прежде чем мы будем выбирать, собственно, ту историю, которая больше откликнулась, которая получит сегодня подарок. Кстати, друзья, напоминаю, у вас есть ежедневно возможность участвовать вот в данном обсуждении. И ежедневно мы, естественно, отдаем подарки, а по пятницам даем еще подарок тем, кто вот в течение вот этих всех пяти дней что-то у нас выигрывает. Итак, тема обсуждения у нас: какой запах моментально переносит вас в детство? Прежде чем я начну и расскажу, тут нам еще от Натальи сообщение пришло. Откликнулось ей сообщение о том, что запах маминых духов, бабушки, да, нам об этом тоже писали. Так вот, Наталья пишет: запах сладких маминых духов — это вообще отдельный вид уюта. Это чувство безопасности, будто стоит только его уловить, и сразу становится спокойней, будто мама рядом, и все точно будет хорошо. Очень милый комментарий от вас, Наталья. Спасибо большое, что написали вот такие действительно теплые слова. Я с вами здесь абсолютно и полностью согласен. Касаемо комментария, касаемо истории, которую мы выбрали, собственно, сегодня подарок у нас улетает Елене Анатольевне. Мы обязательно с Еленой Анатольевной свяжемся. Написала она нам про запах сирени. Это запах ее детства. У нас на севере она почти не растет. Когда мне было 7 лет, были в отпуске у бабушки в Самарской области. Во дворе у нее росло огромное количество кустов сирени. Теперь, когда мне удается вновь почувствовать этот аромат, мне снова 7 лет. Почему выбор пал именно на данную историю? Ну, мне кажется, просто в данной ситуации это действительно ностальгия длиною в несколько тысяч километров и в огромное количество лет. И хочется пожелать только Елене Анатольевне, чтобы она чаще могла чувствовать этот запах и вспоминать вот эти приятные моменты, которые сопровождали ее вот как раз-таки в возрасте 7 лет. Мы даем еще порцию аплодисментов обязательно. Ну и, конечно, по поводу подарка мы обязательно с вами свяжемся. Будьте на связи, обязательно берите трубку от радио АСТВ. Друзья, с этой информацией двигаемся только вперед. Всем отличного настроения. Слушаем что-то тоже такое ностальгическое.

0: В областной столице 9 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса.

0: Дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа, магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Летние приключения начинаются.
2: Сахалинцев ждет полосатый праздник для всей семьи. В городском зоопарке пройдет мероприятие, посвященное амурским тиграм. Одним из самых редких хищников Дальнего Востока. И самых красивых. Гостей ждут викторины, загадки, творческие батлы, мастер-классы и интерактивные площадки. И все это вокруг героя дня – амурского тигра. Главным событием станет показательное кормление тигра и праздничное вручение подарков. Впечатлений хватит как для детей, так и для взрослых. Приходим на полосатый праздник в Сахалинский зоопарк 25 июля. Начало в 12:00.
1: Следующая точка на карте лета.
2: Хотите увидеть творческие работы в необычной технике? Тогда вам нужно взглянуть на следующую экспозицию. Знаменитые островные пейзажи получили свежее воплощение на выставке под названием «Ведь я островитянка с далеких островов». Работы впечатляют разнообразием. Здесь текстильные панно, картины и другие работы, выполненные в технике лоскутного шитья. Мастерицы создали образы знаковых мест Сахалина, маяка Нива, мыс Лепиковского, три брата и другие места силы. Здесь Сахалин в каждом лоскуте, такой, каким мы еще не восхищались. Выставка проходит в Краеведческом музее и работает до 23 августа.
1: Добавим в летний календарь.
2: Как насчет проверить, как много вы знаете о своей стране? Время сыграть. В Доме культуры Синегорье проходит игра «Все о России». Познавательная программа с вопросами о культуре, традициях, достопримечательностях и знаменитых людях нашей страны. Участников ждут несколько раундов, творческие задания, встреча со сказочным героем-медведем и мастер-класс по росписи значка «Триколор». Программа проходит до конца лета. Возрастная категория 0+. Подробности на сайте «Культ Сахалин».
1: Лето для активных.
2: Хотите попробовать себя в роли художника? Тогда смело отправляйтесь в ботанический сад. Каждую среду здесь проходят летние пленэры под руководством профессионального художника. Участники рисуют живописные уголки цветущего сада, знакомятся с основами работы на открытом воздухе и вдохновляются красотой природы как настоящие творцы. Ближайшие встречи состоятся 23 и 30 июля. Присоединиться могут все желающие. Сахалинский ботанический сад. Запись на летние пленэры по телефону 8-42-42-30-10-45. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

Друзья, давайте сделаем небольшой разбор этому дню. Напоминаю, у нас 20 июля на календаре. И если говорить касаемо каких-то исторических событий, которые произошли на сегодняшний день, то, допустим, 492 года назад, почти 500 лет, друзья, в Великобритании было основано первое в мире издательство. А чуть ближе к нам, ну как чуть ближе, намного ближе, 149 лет назад во Франции был изобретен проксиноскоп. Это предшественник кинопроектора. И как раз-таки в тот же момент создали первый в мире мультфильм. Мы стали с вами чуточку умнее. Ну, а если вы знали об этих фактах, то вообще замечательно. С этой информацией, друзья, мы двигаемся только вперед. Напоминаю, что наше утро продолжается, поэтому бодритесь, заряжайтесь хорошим настроением. Я, как понимаю, многие уже выехали на работу, поэтому делаем все это с музыкой. Леонид Руденко далее в нашем эфире.

отсюда бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись.

0: Вот такой вот микс на песню группы «Рефлекс». Друзья, прямо сейчас немного поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 20 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском, Ногликах и Поронайске в среднем отметка будет равна 23 градусам. В Красногорске – плюс 21, в Макарове – 14 градусов тепла. В Долинске на термометре будет 18 градусов, в Охотском – плюс 25. В Красакове и Ваниве воздух прогреется до 29 градусов. В Малокурильском осадки в виде дождя 19 градусов, в Южно-Курильске тоже дождь до плюс 16. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается, 28 градусов тепла на термометре, ветер северо-западный от 2 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 67.
6: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Друзья, давайте немного поговорим о дорожной обстановке. Есть хорошая новость, информации мало, соответственно, двигаться можно почти свободно. Теперь воспринимаем то, что есть, предупреждаем водителей областного центра, что в связи с технической неисправностью не работает светофорный объект на пересечении улицы Пуркаева и проспекта Мира. Будьте внимательны при проезде данного перекрестка, не забывайте о знаках приоритета, о помехе справа и, в общем и целом, вспоминайте правила дорожного движения, они вам точно помогут. Ну, а если очень сильно переживаете, друзья, то просто объедьте этот участок. Город у нас довольно квадратный, в принципе, можно и по Ленина проехать, по Комсомольской или даже по Горького. Все зависит от того, как вашей душе угодно. Самое главное, когда двигаетесь, слушайте музыку на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: Никаких оков, друзья, чувствуете себя максимально замечательно в это бодрое утро. Мы двигаемся только вперед. На Сахалине и Курилах 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Кормозаготовительная компания Сахалинской области столкнулась с погодными вызовами. В аэропорту Южно-Курильска ввели одностороннее движение и запретили ночную парковку. Для Сахалинской области скорректировали прогнозы вылова горбуши. В Сахалинской области кормозаготовительная компания столкнулась с погодными вызовами. Затяжные дожди сдвинули сроки работ. Тем не менее, в регионе на данный момент заготовлено свыше 30 тысяч тонн сенажа и сена, а зеленая масса скошена на площади больше 3 тысяч гектаров. Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и торговли, аграрии нацелены на выполнение плана. На предстоящий зимний стойловый период планируется заготовить около 200 тысяч тонн грубых и сочных кормов. Такой объем позволит обеспечить потребности 26 тысяч голов крупного рогатого скота. Губернатор Валерий Лимаренко провел очередное заседание областной антитеррористической комиссии. Участники рассмотрели состояние соответствующей защищенности объектов здравоохранения и культуры. По итогам обсуждения даны поручения, направленные на повышение уровня их безопасности. Также приняты решения, которые позволят улучшить взаимодействие руководителей учреждений, персонала и правоохранительных органов при возникновении угроз. Отдельное внимание на встрече уделили профилактике распространения идеологии терроризма среди иностранных граждан. Как отметил глава региона, обеспечение безопасности требует постоянной работы. При этом важно не только совершенствовать техническую защищенность объектов, но и выстраивать четкое взаимодействие всех служб. В Южно-Курильске изменили правила пользования привокзальной площадью местного аэропорта. Теперь на территории организован односторонний заезд транспортных средств. Остановка и стоянка автомобилей запрещена с 9 вечера до 8 утра. Согласно новым знакам, привокзальная площадь теперь предназначена исключительно для посадки и высадки пассажиров, а также для погрузки и выгрузки багажа. Для Сахалинской области скорректировали прогнозы вылова горбуши. По итогам исследований специалисты получили нетипичную картину. Значительные уловы зафиксированы только в проливах южных Курильских островов, тогда как в северных проливах существенных уловов не отмечено. Сейчас основу траловых уловов составляет горбуша Сахалино-Курильских стад. А вот доля западно-камчатской горбуши, которая в последние годы определяла картину всей рыбалки, составила лишь порядка 10%. По итогам этих данных и при благоприятных условиях ученые считают, что уловы островных рыбаков могут составить от 40 до 50 тысяч. В английской миниатюрной деревне South Sea Model Village начался настоящий лисья осада. Макет, выполненный в масштабе 1 к 12, с крошечными домами, магазинами, вокзалом и даже полем для крикета, регулярно подвергается набегам молодых лис. Несносные животные ломают здания, портят фигурки игрушечных жителей и разрушают инфраструктуру. Несмотря на ущерб, владелец не собирается прогонять животных. Напротив, он даже поставил для них миску с водой и надеется, что когда молодые звери подрастут и уйдут исследовать новые территории, набеги прекратятся. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 21 облачно. На этом все. В студии была Дарья Пишунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: «Утро с Игорем Орловым» на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, дозвон никто не отменял, он у нас обязательно будет, обязательно кто-то получит из вас вкусный подарок. Все, что нужно сделать, это, напоминаю, да, как только я вам позвоню по вашему номеру телефона, сказать кодовую фразу. Сегодня она звучит таким образом, говорю один раз, поэтому запоминаем. Это не глаз дергается, я просто подмигиваю. Друзья, вот такая кодовая фраза у нас сегодняшнего понедельника. Для того, чтобы участвовать в дозвоне, достаточно написать нам по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Хочу в дозвон, ваше имя и номер телефона обязательно, друзья. Поэтому ждем ваши заявки, и как только я вам позвоню, самое главное, друзья, не привет, не здравствуйте, не алло, а сразу говорите только именно кодовую фразу. Это главное условие выигрыша. Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». «Сказка» – вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру. Друзья, двигаемся далее, еще немного музыки.

тебя там. Тайпан и Лиза в нашем эфире с треком «Где-то там». Друзья, давайте немного поговорим о гаджетах. Собственно, появились довольно интересные часы. MIT Media Lab разработали часы под названием Fact Nudger, которые проверяют факты прямо во время разговора. Если они слышат сомнительное утверждение, то начинают вибрировать, а на экране появляется короткое сообщение. Прототип работает на Wear OS, оснащен микрофоном и в связке со смартфоном на Android, важно, записывает речь пользователя в реальном времени. Естественно, искусственный интеллект распознает текст, оценивает контекст и решает, что проверить, а затем ищет подтверждение в интернете. Все это занимает считанные секунды и абсолютно не прерывает беседу. Разработчики признают, что в реальной жизни все сложнее, надо учитывать возможный шум, разные особенности речи и так далее, поэтому они планируют испытания в небо-лаборатории, чтобы проверить надежность данной системы. То есть проводили они эксперимент, насколько это работает. Ну, опять же, были созданы слишком идеальные условия, и остается только ожидать каких-то вот уже, так сказать, испытаний в полях, и после этого, я так думаю, продукт уже выйдет, если успешно пройдет их. С этой информацией, друзья, мы двигаемся далее. Напоминаю, что спонсор утра — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.

Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, друзья, у нас на очереди 12 историй. Давайте узнаем, что нам приготовили звезды. Овны. Отличное время для проявления лидерских качеств, однако важно не перегибать палку в общении с близкими. Тельцы. День потребует внимания к финансовым вопросам, благоприятной покупки для дома и создания уюта. Близнецы. Звезды советуют сфокусироваться на одной задаче, избегая распыления сил на множество мелких дел. Раки. Ваша интуиция и чувствительность будут на пике. Доверяйте внутреннему голосу при принятии решений. Львы. Подходящий день для демонстрации своих талантов и творческих успехов. Возможны приятные сюрпризы. Девы. Хорошее время для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Полезны умеренные физические нагрузки. Весы. Постарайтесь найти гармонию в отношениях. Возможны неожиданные новости или интересные знакомства. Скорпионы. Эмоциональный фон может быть нестабильным. Избегайте импульсивных трат и рискованных решений. Стрельцы. Успех ждет в делах, требующих нестандартного подхода. Отличный день для планирования путешествий. Козероги, сосредоточьтесь на карьерных целях или долгосрочных проектах. Ваша дисциплина принесет плоды. Водолеи, позвольте себе отвлечься от рутины. Встречи с друзьями или новые увлечения принесут заряд энергии. И, наконец, рыбы, благоприятный день для духовного развития и самоанализа. Уделите время своему внутреннему миру. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Свежий трек от Айовы с многозначительным названием «Мы». Друзья, под эти ритмы мы двигаемся далее, немного поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 20 июля, на территории Сахалинской области. В Ахе осадки в виде дождя, 21 градус тепла. В Тымовском плюс 24, погода без осадков. В Смирных, в Углегорске осадков не ожидается, до плюс 15. В Тамарине, Вельске и Холмске отметка будет равна 22 градусам. В Чехове 19 с плюсом, погода без осадков. В Северокурильске дождь 12 градусов, в Курильске без осадков плюс 23. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не предвидится, 28 градусов на термометре, ветер северо-западный от 2 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
4: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Знаете, друзья, я уверен, что сегодня огромное количество людей решило просто не выспаться перед работой, потому что независимо от того, что у нас наступил понедельник, с утра пораньше было действительно грандиозное спортивное событие, я говорю касаемо финала чемпионата мира, и играли там, естественно, сборная Испании и Аргентины, и, наверное, для многих, особенно для фанатов, да, которые смотрели, для них точно не секрет, кто выиграл, но для тех, кто не знает, я вам скажу, то, что чемпионом мира по футболу стала сборная Испании. Друзья, мы их с этим фактом поздравляем. Она обыграла команду Аргентины со счетом 1-0. Единственный гол за матч забил Ферран Торрес. Ну, собственно, все аплодисменты сегодня летят Испании. Они большие молодцы. И, насколько я знаю, многие почему-то относились к Аргентине довольно негативно. И многие действительно болели за Испанию. Насколько я знаю, они уже становились чемпионами мира, но довольно давно. Поэтому этот кубок, я так считаю, они заслуженно получили в свои руки. Ну, если вы болели за Аргентину, друзья, то остается ждать 4 года. Возможно, в следующий раз они снова смогут завоевать данный титул. Я напоминаю, спонсор «Утро» — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки, только свежие, качественные продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».

0: Ну что, друзья, заявок на дозвон у нас действительно более чем достаточно. Их огромнейшее количество. Как я и говорю, вы большие молодцы. Все довольно активные. Собственно, давайте начнем. Поиграем. Кто-то сейчас получит вкусный подарок.
1: И треснул мир напополам.
2: Идет дозвон на радио АСТВ.
0: Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер» – это две любимые любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру. Ну, а мы, в свою очередь, отдадим кому-то приз. Большая пицца «Посейдон», друзья. В начале часа я говорил вам кодовую фразу и, соответственно, после звонка вы должны именно ей ответить, мне ничего не говоря лишнего. Давайте попробуем сейчас до кого-нибудь дозвониться. Рандомно выбираю номер телефона. Сейчас нажимаем легким движением двух рук цифры для того, чтобы дозвониться до нашего радиослушателя. Сейчас попробуем. Мне нужно немного времени, друзья. Так, секундочку. Пробуем еще раз. На самом деле, довольно сложно вот выбирать из такого количества. Друзья, вас действительно много. Хочется попробовать дозвониться до нескольких человек. Но посмотрим, справится ли наш радиослушатель. К сожалению, друзья, давайте попробуем еще раз позвонить. Итак, давайте выберем другой номер. Видимо, человек занят, с кем-то разговаривает. Так, я набираю цифры уже. Совсем немного осталось. Да что ж такое? Все по работе разговаривают, что ли? Давайте посмотрим. Еще одна попытка. Возможно, и до вас, друзья, очередь дойдет. Так, давайте попробуем еще раз.

как будто бы сейчас повезет, я так чувствую. Или же нет? К сожалению, ничего не слышно, друзья. Так, мы сейчас попробуем решить данный технический вопрос. Давайте пока немного послушаем музыку.

0: Beautiful Boys и Boosterio звучат в ваших колонках. Друзья, возвращаемся к нашему дозвону. Собственно, давайте сделаем следующую попытку. Набираем номер телефона. Я надеюсь, вы все запомнили кодовую фразу, которую я вам говорил. И прямо сейчас надо будет ей воспользоваться. Ждем появления гудков. Отлично. Давайте приглушим подложку.
1: Это не глаз дергается, я просто подмигиваю.
0: Замечательно! Правильно, правильно вы сказали. Александра, ждали звонка, да. Честно признайтесь?
1: Ждала. И не только сегодня.
0: И не только сегодня. Вы пытаетесь каждый день, да, вот поймать ту самую большущую пиццу Посейдон. Ну, что я могу сказать? Я вас поздравляю, аплодисменты в вашу честь. Александра, скажите, пожалуйста, а вот как ваш глаз вот в понедельник? Все-таки дергается?
1: От вашего звонка.
0: А почему? Вы нервничаете, что ли?
1: Да, переживаю.
0: А почему вы переживаете, что я пиццу съем и вам фотографии буду скидывать?
1: Нет,
0: как я это делаю? Ну не переживайте, вы уже победили, вы точно получите свой законно выигранный подарок, поэтому мне остается пожелать вам только отличного понедельника, чтобы действительно глаз не дергался, а лучше подмигивал вашим друзьям и знакомым, чтобы заряжать их хорошим настроением.
1: Спасибо большое, и вам хорошего дня тоже.
0: Всего доброго, Александра.
1: Всего доброго, свидания. До свидания.
0: Получилось, друзья, у нас все-таки совершить дозвон. Обязательно играйте вместе с нами. Напоминаю, партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru.
2: И треснул мир напополам.
3: Идет дозвон на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 20 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске, Сахалинском, Ногликах и Поронайске отметка будет равна 23 градусам. В Красногорске – плюс 21. В Макарове – до 14 градусов выше 0, в Долинске – 18 с плюсом. В Охотском ожидается 25 градусов, в Корсакове и в Аниве воздух прогреется до плюс 29. В Малокурильском сегодня будет идти дождь, 19 градусов. В Южно-Курильске также осадки в виде дождя, 16 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, средняя температура 28 градусов, ветер северо-западный от 2 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
5: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
6: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
7: Помнишь, как это было?
5: Да, это бомба.
6: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
8: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
9: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
10: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
13: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
14: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
15: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
16: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
17: Мы снова танцуем.

Вот так вот, друзья, вместе с Авичи заканчивается мой утренний эфир вместе с вами. Завтра встретимся в том же месте, в то же время. Я тут, вы там. И будем заряжаться вместе с вами хорошим настроением. Больше улыбайтесь, больше позитива вам в этот понедельник. Слушайте радио АСТВ. До новых встреч. Пока-пока.

Напоминаю, друзья, спонсор утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое – все по доступным ценам.